просить, все отдадут, взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

пришла зима, когда любви сказал прощай, когда душа устала, мы с одиночеством заваривали чай, ты в дверь тихонько постучала.

Гасит свет ночной отель. Сонный город словно ждет. Ждет, а вдруг придет апрель и зимой растопит лед. Когда любви сказал прощай, когда душа устала, мы с одиночеством заваривали чай. Ты в дверь тихонько постучала.

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Померкнет все и краски потускнеют, и потеряют запах все цветы. Тебя не любят, если что страшнее, еще страшнее,

и жизнь еще прекрасна. Пока страдаешь, ты еще живешь. День тобою прожит не напрасно, а летний вечер все-таки хорош. Пока ты любишь, это все с тобою, и первый снег, и первая звезда.

завтра кто-то скажет, как отруби, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее

лишних слов. Почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ум.

незаконченный роман. А мы его и не закончим. Про нас с тобой ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

0: ведь у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Я буду жить, я буду спать под облаками, я буду звать людей богами, я буду...

Это мой причал. Чтобы голос звучал, чтобы рядом друзья. Вот то, о чем мечтаю я. Я мечтаю еще 30 лет слышать ваши овации. Это просто фантастика. И еще, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика.

Утро – это интересное явление. Как пароход, коридор, ведущий на сцену или на арену. Как уж там повезет. Ощущение чего-то торжественного, важного. Оно, это важное, вот-вот и случится.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: Поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить.
1: Радио Антос на плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
4: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
5: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
4: Наше дело правое.
3: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: кстати.
1: Думай при каждом пробуждении, какое добро совершить мне сегодня, и все будет хорошо.

хорошее настроение на

Утро – это молодость дня. Утром все ясно и легко. Мы чувствуем свои силы и располагаем всеми способностями.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать. В зеленом

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но не я молчу, даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.

так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Грустно? 8 часов утра.
1: Вы слушаете радио Тосно Плюс. Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс.
3: Радио.

Если вы проснулись утром с ощущением, что проспали работу, поспите еще часок, чтобы ощущение уж наверняка переросло в уверенность.

Для того, кто любит уединение, ранняя прогулка – то же самое, что прогулка ночная, с той только разницей, что утром в природе таится больше радостей.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
6: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

пифагорейцы советовали бросать по утрам взгляд на небо, чтобы вспомнить о том, что ты всегда исполняешь свою цель, оставаясь верным своему пути и образу действий.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.
3: Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тосно Плюс».

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
3: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
4: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
5: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
6: Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: В городе Тосно 10 часов. Радио Тосно Плюс.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником тосненского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тосненского района?
4: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
3: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
4: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества, используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банковский счет, и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
3: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан, и мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
4: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаев мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку, и посмотреть на госуслугах, например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально с запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях, либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
3: Учитывая современную, сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
4: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершение несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это и используют вообще в принципе несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например, совершение преступлений террористической направленности, за них несовершеннолетние уже могут нести уголовную ответственность. В связи с чем, конечно же, органы прокуратуры совместно с комитетом образования Тоснинского района, образовательными организациями на постоянной основе проводят профилактические беседы, лекции, и всегда, даже если лекция не касается темы преступления в сфере информационных технологий, мы все равно делаем на этом акцент, все равно останавливаемся, и хотя бы 5 минут времени этому уделяем, потому что можно сказать, что несовершеннолетний на сегодняшний день самая незащищенная категория, которая под влиянием мошенников может попасть чаще, чем остальные.
3: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
4: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются в банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям банковским, и когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков, и мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность, кому эти денежные средства переводились, и в последующем использовать эту информацию для раскрытия и расследования непосредственно уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
3: И что бы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников? И давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников.
4: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность. Например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. В то же время поменять, если это очень простые пароли какие-то, содержащие, например, порядок цифр от 1 до 9 или вообще не содержащие какие-то иные символы, поменять все эти пароли, чтобы не смогли злоумышленники получить доступ к личным кабинетам и к непосредственно госуслугам. И самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
3: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню, об информационном мошенничестве мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
1: Слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
4: Радио Тосно Плюс. Гармония жизни в мире.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими в аэропорту. Это вам точно не пригодится.
1: Я пока.

0: главы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билетов нет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Будь в курсе всех событий.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

радио «Тост на плюс». Шаг навстречу хорошему настроению. Радио «Тост на плюс». Скажи хорошему настроению «да».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая по задумке авторов станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водочистных сооружений в деревне Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль Олегов «День в Старой Ладоге». Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. У Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: предала тебя, Вова. Радио Тосна
1: Плюс. 70-79 УКВ.
2: В эфире социальная реклама на Радио Тосна Плюс.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Социальная реклама в эфире Радио Тосна Плюс.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: В Тосно 15 мая собрались те, кто каждый день дарит заботу, внимание и надежду пациентам. Во Дворце культуры прошел трогательный областной праздник, посвященный Дню медицинской сестры. Признание в любви к профессии, которую выбирают сердцем. Средний медицинский персонал – самая многочисленная и без преувеличения самая важная часть системы здравоохранения. Именно на их хрупкие плечи ложится основная нагрузка по уходу за больными. Ведь медсестра – тот человек, который находится рядом с пациентом в самые трудные минуты. Их вклад в здоровье и благополучие каждого из нас поистине неоценим. Праздник, организованный Профессиональной ассоциацией специалистов сестринского дела Ленинградской области, собрал в зале без малого 500 представителей этой благодарной профессии со всего региона. С теплыми словами к коллегам и соратникам обратилась и Татьяна Глазкова, президент ассоциации. Она подчеркнула, что сестринское дело – это призвание, требующее огромной самоотдачи, терпения и душевной щедрости. Торжественная часть программы была посвящена чествованию лучших. На сцену поднимались как опытные заслуженные специалисты, чей стаж исчисляется десятилетиями, так и молодые коллеги, недавно пришедшие в профессию, но уже успевшие проявить себя с лучшей стороны. В их адрес звучали слова благодарности, им вручали почетные грамоты, письма, нагрудные знаки и подарки. Особую радость этот праздник доставил делегации нашей Тоснинской клинической межрайонной больницы во главе с исполняющим обязанности главного врача Вячеславом Клименко и главной медсестрой Ириной Варфоломеевой. Вместе с гостями со всего 47-го региона они разделили приятные ощущения встречи и теплого общения в неформальной обстановке. Имена земляков прозвучали особенно громко. За высокий профессионализм и преданность делу были отмечены сотрудники Тоснинской больницы. Татьяна Дорохова – старшая медсестра физиотерапевтического отделения поликлиники. Светлана Кривогуз – старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии круглосуточного стационара. Елена Иванова – старшая медсестра операционного отделения круглосуточного стационара. И Мария Назарова – заведующая отделением сестринского ухода Никольской больницы. Творческие коллективы из Тоснинского района и Санкт-Петербурга дарили свои лучшие номера, наполняя зал музыкой и радостью. В ответ со сцены они видели сотни улыбок и слышали громкие аплодисменты. Этот день еще раз напомнил всем о том, насколько важен и сложен труд медицинской сестры. И пока есть люди, готовые посвятить себя этому призванию, мы можем быть спокойны за будущее нашего здравоохранения. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
6: В Тоснинском районе усилен контроль за безопасностью дорожного движения. С целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, дополнительные экипажи строевых подразделений госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим коллегам в Тоснинском районе. Внимание инспекторов обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Всем напоминают о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тоснинского района Ленинградской области призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Лето совсем близко, вместе с ним сезон пикников, ягод с грядки, купания и самых частых поводов вызова педиатра – острых кишечных инфекций.
7: Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Лавыгин Александр. Я врач-педиатр Тосинской поликлиники. Острая кишечная инфекция или острый гастроэнтерит – это состояние, при котором у ребенка внезапно появляется рвота, диарея, общее недомогание, слабость. Это одно из самых распространенных состояний среди детских болезней. Дети могут им болеть до нескольких раз в год. Гастроэнтерит вызывает чаще всего вирусы, бактерии и простейшие микроорганизмы. Чаще всего случаи гастроэнтерита протекают без осложнений, самостоятельно и не требуют каких-то специфических мер лечения. Однако бывают состояния, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. Одним из основных тревожных состояний при данной болезни является невозможность ребенка пить из-за многократной рвоты. То есть ребенок не удерживает жидкость в организме. Обезвоживание имеет ряд основных признаков, на которые стоит обращать внимание. Это общая слабость, капризность, сухость слизистых полости рта, отсутствие слез при плаче, уменьшение объема мочеиспускания, моча принимает темно-насыщенный цвет. Ребенок реже ходит в туалет. Если провести кожную пробу ребенка, то есть ущипнуть ребенка в области плеча либо живота, то кожная складка расправляется медленнее обычного. Также важной причиной обращения к врачу является кровь в стуле, острая боль в животе, высокая температура тела, не поддающаяся контролю стандартными методами. Если все красные флаги, которые мы только что обсудили, исключены, мы можем лечить гастроэнтерит в домашних условиях. Стоит сказать, что гастроэнтерит – это типичный пример самопроходящей болезни. Ребенку требуется только отпаивание или оральная регидратация, уход, контроль температуры тела. Если ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании, то мы ни в коем случае кормление не прекращаем. Предлагаем чаще, если это не вызывает новых рвотных позывов. Также мы не меняем молочную смесь на безмолочную или любую другую, потому что это может вызвать отказ ребенка от питания, что может усугубить состояние. Для детей более старшего возраста стоит сделать упор на отпаивание, то есть оральную регидратацию, маленькими порциями, часто. Стоит давать по примерно 50 мл на килограмм массы тела первые 4 часа острого периода гастроэнтерита. Дальше выйти в режим питья примерно на каждый эпизод рвоты или диареи по 60-70 мл на килограмм массы тела. Что мы можем использовать для оральной регидратации в домашних условиях? Это аптечные солевые растворы, допущенные для приема детям. Это самостоятельно приготовленные солевые растворы. Например, по рецепту на 1 литр питьевой воды, 1 чайная ложка соли и 5 чайных ложек сахара. Если это ребенок младше 5 лет, то объемы уменьшаются в 2 раза. Также мы можем использовать слаборазбавленные неконцентрированные соки, компоты или чай. Стоит помнить, что чай содержит кофеин, который может усиливать диарею и повышать риск обезвоживания у ребенка. Если отпаивать ребенка категорически не получается по причинам многократной неостанавливающейся рвоты или категорического отказа ребенка от воды, данному ребенку показана внутривенная регидратация, что можно сделать только в условиях стационара. Поэтому в данной ситуации мы обязательно обращаемся к врачу. В острый период, когда сохраняется рвота, тошнота, стоит отказаться от питания, кроме тех случаев, когда ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании. Когда тошнота пройдет, начните питание с легкой пищи, такой как нежирные бульоны, рисовый отвар, картофельное пюре на воде, нежирное мясо маленькими порциями. В домашних условиях не стоит давать противорвотные, противодиарейные средства, антибиотики без назначения врача, так как это все может повышать риск осложнения и может быть неэффективным лечением. Чаще всего у детей выздоровление после гастроэнтерита наступает через 1-1,5 недели. Основными принципами профилактики при гастроэнтерите является тщательное мытье рук мылом, лучше жидким. Рекомендуется не использовать полотенца, которыми пользовался зараженный ребенок. Детям, перенесшим гастроэнтерит, не рекомендуется посещать детские коллективы в течение всего острого периода и в течение 48 часов после прохождения симптомов. И очень важным аспектом профилактики является на первом году жизни вакцинация от ротовирусной инфекции. Если даже ребенок бодр и общее состояние его не поменялось, при появлении первых симптомов гастроэнтерита стоит обратиться к врачу для оценки состояния ребенка. Главная задача родителя дома – окружить вашего ребенка заботой, уютом, терпеливо отпаивать, контролировать температуру тела и оценивать настораживающие симптомы, которые мы обсудили выше. При любых появлениях настораживающих признаков стоит также обратиться к врачу. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Лавыгин Александр, врач-педиатр. Берегите своих детей и себя. Всего доброго.
5: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8-813-61-286-50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
3: Говорит радио «Тосно Плюс». Слушает народ, слушает Ленинградская область.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Новый день без тебя опять наступает уныло-серый. Очень сложно разлуку принять, сохраняя любовь и веру.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тоснинского района?
3: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
2: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
3: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества. Используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных, это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банковский счет, и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
2: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан, и мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
3: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаях мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности, на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку и посмотреть на госуслугах, например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально, запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях, либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
2: Учитывая современную сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
3: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершение несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это и используют вообще в принципе несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например, совершение преступлений террористической направленности, за них несовершеннолетние уже могут нести уголовную ответственность. В связи с чем, конечно же, органы прокуратуры совместно с Комитетом образования Тосненского района, образовательными организациями на постоянной основе проводят профилактические беседы, лекции, и всегда, даже если лекция не касается темы преступления в сфере информационных технологий, мы все равно делаем на этом акцент, все равно останавливаемся, и хотя бы 5 минут времени этому уделяем, потому что можно сказать, что несовершеннолетние на сегодняшний день самая незащищенная категория, которая под влиянием мошенников может попасть чаще, чем остальные.
2: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
3: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона, и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям, организациям банковским. И когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков, и мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность, кому эти денежные средства переводились, и в последующем использовать эту информацию для раскрытия и расследования непосредственно уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
2: И что бы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников? И давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников?
3: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность. Например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. В то же время поменять, если это очень простые пароли какие-то, содержащие, например, порядок цифр от 1 до 9 или вообще не содержащие какие-то иные символы, поменять все эти пароли, чтобы не смогли злоумышленники получить доступ к личным кабинетам и к непосредственно госуслугам. И самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
2: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню, об информационном мошенничестве мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
0: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
4: Радио Тосно Плюс. Источник оптимизма и спокойствия.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая по задумке авторов станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль Олегов «День в Старой Ладоге». Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосна Плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосна Плюс» с музыкой по жизни.

0: УКВ.
1: Как быстро летит время. Только была пятница, а уже снова понедельник. Но не переживай, с радио Тост на Плюс рабочая неделя пройдет быстро и хорошо. Слушай и подпевай.

0: Радио Тосно Плюс. Мы всегда с вами. Хорошей всем рабочей недели. Счастье в том, что вместе
1: мы. Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
5: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.
6: Всех привлекает бананза в мире.

глаза. Растопи собой ледники, чтобы я не смог удержать губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы и просто потеряли покой.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В Тосно 15 мая собрались те, кто каждый день дарит заботу, внимание и надежду пациентам. Во Дворце культуры прошел трогательный областной праздник, посвященный Дню медицинской сестры. Признание в любви к профессии, которую выбирают сердцем. Средний медицинский персонал – самая многочисленная и, без преувеличения, самая важная часть системы здравоохранения. Именно на их хрупкие плечи ложится основная нагрузка по уходу за больными. Ведь медсестра – тот человек, который находится рядом с пациентом в самые трудные минуты. Их вклад в здоровье и благополучие каждого из нас поистине неоценим. Праздник, организованный Профессиональной ассоциацией специалистов сестринского дела Ленинградской области, собрал в зале без малого 500 представителей этой благодарной профессии со всего региона. С теплыми словами к коллегам и соратникам обратилась и Татьяна Глазкова, президент ассоциации. Она подчеркнула, что сестринское дело – это призвание, требующее огромной самоотдачи, терпения и душевной щедрости. Торжественная часть программы была посвящена чествованию лучших. На сцену поднимались как опытные заслуженные специалисты, чей стаж исчисляется десятилетиями, так и молодые коллеги, недавно пришедшие в профессию, но уже успевшие проявить себя с лучшей стороны. В их адрес звучали слова благодарности, им вручали почетные грамоты, письма, нагрудные знаки и подарки. Особую радость этот праздник доставил делегации нашей Тоснинской клинической межрайонной больницы во главе с исполняющим обязанности главного врача Вячеславом Клименко и главной медсестрой Ириной Варфоломеевой. Вместе с гостями со всего 47-го региона они разделили приятные ощущения встречи и теплого общения в неформальной обстановке. Имена земляков прозвучали особенно громко. За высокий профессионализм и преданность делу были отмечены сотрудники Тоснинской больницы. Татьяна Дорохова, старшая медсестра физиотерапевтического отделения поликлиники. Светлана Кривогуз, старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии круглосуточного стационара. Елена Иванова, старшая медсестра операционного отделения круглосуточного стационара. И Мария Назарова, заведующая отделением сестринского ухода Никольской больницы. Творческие коллективы из Тоснинского района и Санкт-Петербурга дарили свои лучшие номера, наполняя зал музыкой и радостью. В ответ со сцены они видели сотни улыбок и слышали громкие аплодисменты. Этот день еще раз напомнил всем о том, насколько важен и сложен труд медицинской сестры. И пока есть люди, готовые посвятить себя этому призванию, мы можем быть спокойны за будущее нашего здравоохранения. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. В Тоснинском районе усилен контроль за безопасностью дорожного движения. С целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, дополнительные экипажи строевых подразделений госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим коллегам в Тоснинском районе. Внимание инспекторов обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Всем напоминают о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тоснинского района Ленинградской области призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Лето совсем близко, а вместе с ним сезон пикников, ягод с грядки, купания и самых частых поводов вызова педиатра – острых кишечных инфекций.
3: Добрый
0: Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Лавыгин Александр. Я врач-педиатр Тосинской поликлиники. Острый кишечный инфекция или острый гастроэнтерит – это состояние, при котором у ребенка внезапно появляется рвота, диарея, общее недомогание, слабость. Это одно из самых распространенных состояний среди детских болезней. Дети могут им болеть до нескольких раз в год. Гастроэнтерит вызывает чаще всего вирусы, бактерии и простейшие микроорганизмы. Чаще всего случаи гастроэнтерита протекают без осложнений, самостоятельно и не требуют каких-то специфических мер лечения. Однако бывают состояния, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. Одним из основных тревожных состояний при данной болезни является невозможность ребенка пить из-за многократной рвоты. То есть ребенок не удерживает жидкость в организме. Обезвоживание имеет ряд основных признаков, на которые стоит обращать внимание. Это общая слабость, капризность, сухость слизистых полостей рта, отсутствие слез при плаче, уменьшение объема мочеиспускания, моча принимает темно-насыщенный цвет. Ребенок реже ходит в туалет. Если провести кожную пробу ребенка, то есть ущипнуть ребенка в области плеча либо живота, то кожная складка расправляется медленнее обычного. Также важной причиной обращения к врачу является кровь в стуле, острая боль в животе, высокая температура тела, не поддающаяся контролю стандартными методами. Если все красные флаги, которые мы только что обсудили, исключены, мы можем лечить гастроэнтерит в домашних условиях. Стоит сказать, что гастроэнтерит – это типичный пример самопроходящей болезни. Ребенку требуется только отпаивание или оральная регидратация, уход, контроль температуры тела. Если ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании, то мы ни в коем случае кормление не прекращаем. Предлагаем чаще, если это не вызывает новых рвотных позывов. Также мы не меняем молочную смесь на безмолочную или любую другую, потому что это может вызвать отказ ребенка от питания, что может усугубить состояние. Для детей более старшего возраста стоит сделать упор на отпаивание, то есть оральную регидратацию, маленькими порциями, часто. Стоит давать примерно 50 мл на килограмм массы тела первые 4 часа острого периода гастроэнтерита. Дальше выйти в режим питья, примерно на каждый эпизод рвоты или диареи по 60-70 мл на килограмм массы тела. Что мы можем использовать для оральной регидратации в домашних условиях? Это аптечные солевые растворы, допущенные для приема детям. Это самостоятельно приготовленные солевые растворы. Например, по рецепту на 1 литр питьевой воды, 1 чайная ложка соли и 5 чайных ложек сахара. Если это ребенок младше 5 лет, то объемы уменьшаются в 2 раза. Также мы можем использовать слаборазбавленные неконцентрированные соки, компоты или чай. Стоит помнить, что чай содержит кофеин, который может усиливать диарею и повышать риск обезвоживания у ребенка. Если отпаивать ребенка категорически не получается по причинам многократной неостанавливающейся рвоты или категорического отказа ребенка от воды, данному ребенку показана внутривенная регидратация. Что можно сделать? Только в условиях стационара. Поэтому в данной ситуации мы обязательно обращаемся к врачу. В острый период, когда сохраняется рвота, тошнота, стоит отказаться от питания, кроме тех случаев, когда ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании. Когда тошнота пройдет, начните питание с легкой пищи, такой как нежирные бульоны, рисовый отвар, картофельное пюре на воде, нежирное мясо. Маленькими порциями. В домашних условиях не стоит давать противорвотные, противодиарейные средства, антибиотики без назначения врача, так как это все может повышать риск осложнения и может быть неэффективным лечением. Чаще всего у детей выздоровление после гастроэнтерита наступает через 1-1,5 недели. Основными принципами профилактики при гастроэнтерите являются тщательное мытье рук мылом, лучше жидким. Рекомендуется не использовать полотенца, которыми пользовался зараженный ребенок. Детям, перенесшим гастроэнтерит, не рекомендуется посещать детские коллективы в течение всего острого периода и в течение 48 часов после прохождения симптомов. И очень важным аспектом профилактики является на первом году жизни вакцинация от ротовирусной инфекции. Если даже ребенок бодр и общее состояние его не поменялось, при появлении первых симптомов гастроэнтерита стоит обратиться к врачу для оценки состояния ребенка. Главная задача родителя дома – окружить вашего ребенка заботой, уютом, терпеливо отпаивать, контролировать температуру тела и оценивать настораживающие симптомы, которые мы обсудили выше. При любых появлениях настораживающих признаков стоит также обратиться к врачу. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Лавыгин Александр, врач-педиатр. Берегите своих детей и себя. Всего доброго.
2: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире!
3: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
7: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Ленобводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново по улицам Прибрежная и Новая заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт 2 напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
1: Радио «Тосно Плюс»
2: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
6: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
5: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.

0: Точно 17 часов.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосна Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: В Тосно 15 мая собрались те, кто каждый день дарит заботу, внимание и надежду пациентам. Во Дворце культуры прошел трогательный областной праздник, посвященный Дню медицинской сестры. Признание в любви к профессии, которую выбирают сердцем. Средний медицинский персонал – самая многочисленная и без преувеличения самая важная часть системы здравоохранения. Именно на их хрупкие плечи ложится основная нагрузка по уходу за больными. Ведь медсестра – тот человек, который находится рядом с пациентом в самые трудные минуты. Их вклад в здоровье и благополучие каждого из нас поистине неоценим. Праздник, организованный Профессиональной ассоциацией специалистов сестринского дела Ленинградской области, собрал в зале без малого 500 представителей этой благодарной профессии со всего региона. С теплыми словами к коллегам и соратникам обратилась и Татьяна Глазкова, президент ассоциации. Она подчеркнула, что сестринское дело – это призвание, требующее огромной самоотдачи, терпения и душевной щедрости. Торжественная часть программы была посвящена чествованию лучших. На сцену поднимались как опытные заслуженные специалисты, чей стаж исчисляется десятилетиями, так и молодые коллеги, недавно пришедшие в профессию, но уже успевшие проявить себя с лучшей стороны. В их адрес звучали слова благодарности, им вручали почетные грамоты, письма, нагрудные знаки и подарки. Особую радость этот праздник доставил делегации нашей Тоснинской клинической межрайонной больницы во главе с исполняющим обязанности главного врача Вячеславом Клименко и главной медсестрой Ириной Варфоломеевой. Вместе с гостями со всего 47-го региона они разделили приятные ощущения встречи и теплого общения в неформальной обстановке. Имена земляков прозвучали особенно громко. За высокий профессионализм и преданность делу были отмечены сотрудники Тоснинской больницы. Татьяна Дорохова – старшая медсестра физиотерапевтического отделения поликлиники. Светлана Кривогуз – старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии круглосуточного стационара. Елена Иванова – старшая медсестра операционного отделения круглосуточного стационара. И Мария Назарова – заведующая отделением сестринского ухода Никольской больницы. Творческие коллективы из Тоснинского района и Санкт-Петербурга дарили свои лучшие номера, наполняя зал музыкой и радостью. В ответ со сцены они видели сотни улыбок и слышали громкие аплодисменты. Этот день еще раз напомнил всем о том, насколько важен и сложен труд медицинской сестры. И пока есть люди, готовые посвятить себя этому призванию, мы можем быть спокойны за будущее нашего здравоохранения. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
6: В Тоснинском районе усилен контроль за безопасностью дорожного движения. С целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, дополнительные экипажи строевых подразделений госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим коллегам в Тоснинском районе. Внимание инспекторов обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Всем напоминает о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тоснинского района Ленинградской области призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Лето совсем близко, вместе с ним сезон пикников, ягод с грядки, купания и самых частых поводов вызова педиатра – острых кишечных инфекций.
7: Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Лавыгин Александр. Я врач-педиатр Тосинской поликлиники. Острая кишечная инфекция или острый гастроэнтерит – это состояние, при котором у ребенка внезапно появляется рвота, диарея, общее недомогание, слабость. Это одно из самых распространенных состояний среди детских болезней. Дети могут им болеть до нескольких раз в год. Гастроэнтерит вызывает чаще всего вирусы, бактерии и простейшие микроорганизмы. Чаще всего случаи гастроэнтерита протекают без осложнений, самостоятельно и не требуют каких-то специфических мер лечения. Однако бывают состояния, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. Одним из основных тревожных состояний при данной болезни является невозможность ребенка пить из-за многократной рвоты. То есть ребенок не удерживает жидкость в организме. Обезвоживание имеет ряд основных признаков, на которые стоит обращать внимание. Это общая слабость, капризность, сухость слизистых полости рта, отсутствие слез при плаче, уменьшение объема мочеиспускания, моча принимает темно-насыщенный цвет. Ребенок реже ходит в туалет. Если провести кожную пробу ребенка, то есть ущипнуть ребенка в области плеча либо живота, то кожная складка расправляется медленнее обычного. Также важной причиной обращения к врачу является кровь в стуле, острая боль в животе, высокая температура тела, не поддающаяся контролю стандартными методами. Если все красные флаги, которые мы только что обсудили, исключены, мы можем лечить гастроэнтерит в домашних условиях. Стоит сказать, что гастроэнтерит – это типичный пример самопроходящей болезни. Ребенку требуется только отпаивание или оральная регидратация, уход, контроль температуры тела. Если ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании, то мы ни в коем случае кормление не прекращаем. Предлагаем чаще, если это не вызывает новых рвотных позывов. Также мы не меняем молочную смесь на безмолочную или любую другую, потому что это может вызвать отказ ребенка от питания, что может усугубить состояние. Для детей более старшего возраста стоит сделать упор на отпаивание, то есть оральную регидратацию, маленькими порциями, часто. Стоит давать по примерно 50 мл на килограмм массы тела первые 4 часа острого периода гастроэнтерита. Дальше выйти в режим питья примерно на каждый эпизод рвоты или диареи по 60-70 мл на килограмм массы тела. Что мы можем использовать для оральной регидратации в домашних условиях? Это аптечные солевые растворы, допущенные для приема детям. Это самостоятельно приготовленные солевые растворы. Например, по рецепту на 1 литр питьевой воды, 1 чайная ложка соли и 5 чайных ложек сахара. Если это ребенок младше 5 лет, то объемы уменьшаются в 2 раза. Также мы можем использовать слаборазбавленные неконцентрированные соки, компоты или чай. Стоит помнить, что чай содержит кофеин, который может усиливать диарею и повышать риск обезвоживания у ребенка. Если отпаивать ребенка категорически не получается по причинам многократной неостанавливающейся рвоты или категорического отказа ребенка от воды, данному ребенку показана внутривенная регидратация. Что можно сделать? Только в условиях стационара. Поэтому в данной ситуации мы обязательно обращаемся к врачу. В острый период, когда сохраняется рвота, тошнота, стоит отказаться от питания, кроме тех случаев, когда ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании. Когда тошнота пройдет, начните питание с легкой пищи, такой как нежирные бульоны, рисовый отвар, картофельное пюре на воде, нежирное мясо. Маленькими порциями. В домашних условиях не стоит давать противорвотные, противодиарейные средства, антибиотики без назначения врача, так как это все может повышать риск осложнения и может быть неэффективным лечением. Чаще всего у детей выздоровление после гастроэнтерита наступает через 1-1,5 недели. Основными принципами профилактики при гастроэнтерите является тщательное мытье рук мылом, лучше жидким. Рекомендуется не использовать полотенца, которыми пользовался зараженный ребенок. Детям, перенесшим гастроэнтерит, не рекомендуется посещать детские коллективы в течение всего острого периода и в течение 48 часов после прохождения симптомов. И очень важным аспектом профилактики является на первом году жизни вакцинация от ротовирусной инфекции. Если даже ребенок бодр и общее состояние его не поменялось, при появлении первых симптомов гастроэнтерита стоит обратиться к врачу для оценки состояния ребенка. Главная задача родителя дома – окружить вашего ребенка заботой, уютом, терпеливо отпаивать, контролировать температуру тела и оценивать настораживающие симптомы, которые мы обсудили выше. При любых появлениях настораживающих признаков стоит также обратиться к врачу. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Лавыгин Александр, врач-педиатр. Берегите своих детей и себя. Всего доброго.
5: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О информационном мошенничестве мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Здравствуйте, Максим Витальевич. Я вас благодарю, что вы пришли к нам в студию, чтобы обсудить довольно-таки острые в наши дни вопросы информационного мошенничества. И прокуратура, как известно, фиксирует рост количества преступлений, совершенных с помощью интернета, телекоммуникационных связей и тому подобных технологий. Какие виды киберпреступлений сейчас наиболее распространены у нас на территории Тосненского района?
3: Да, конечно же, с развитием информационных технологий, конечно же, растет и рост числа преступлений, которые совершаются с использованием интернета, мессенджеров или иных средств связи. И на сегодняшний день наиболее актуальные и яркие примеры таких преступлений – это, конечно же, звонки с использованием мессенджеров, это использование фишинговых сайтов, которые подменяют, например, госуслуги или сайты для маркетплейсов и заставляют, например, пользователя вводить личные данные, карты, свои данные, карты, и после этого денежные средства списываются. Но, как и до этого, и на сегодняшний день, конечно же, самое распространенное – это звонки мошенников на телефонные номера граждан и использование их личных персональных данных для снятия денежных средств или оформления каких-либо кредитов. Вот это на сегодняшний день самые такие распространенные способы мошенничества у нас.
2: Технологии идут вперед, как известно, и я думаю, мошенники тоже не спят. Вот как им удается замаскироваться? Возможно, вот вы скажете, становится ли тяжелее раскрывать преступления, связанные с кибермошенничеством?
3: В целом, на сегодняшний день у следственных органов имеется полноценный комплекс мер реагирования, способов раскрытия таких преступлений. Конечно же, мошенники, да, не стоят на месте, вы правильно это отметили, и используют все новые схемы для мошенничества, используют, например, подменные номера телефонов, используют какие-то сим-карты, приобретенные за рубежом. Но вместе с тем, в большинстве случаев с использованием сегодняшних технологий современных это все можно отследить и установить личность лица, например, который осуществлял телефонный звонок, либо личность лица, которому переводились денежные средства на банковский счет, и в последующем использовать эти сведения для раскрытия преступления и возврата денежных средств пострадавшему гражданину.
2: Мошенники, к сожалению, все равно придумывают все новые способы, чтобы выманить личные данные у граждан, и мы можем это наблюдать на примере с пенсионерами. Вот подскажите, пожалуйста, как все-таки распознать мошенника и не стать его жертвой?
3: Ну, в таких случаях мы всегда советуем в первую очередь обратить внимание на то, кто представился, если это звонят из каких-либо органов, например, Следственного комитета, налоговой службы или иных органов государственной власти, то, скорее всего, это будут в 90% случаев мошенники, потому что сами представители и сотрудники не связываются по личным вопросам, по каким-то вопросам, касающимся их деятельности на личный телефон граждан. Обычно это все происходит через, например, госуслуги, либо через направление официального уведомления, либо иных документов. И если вам звонят какие-то представители органов власти, то это уже будет первым звоночком, на который стоит обратить внимание, положить сразу же трубку и посмотреть на госуслугах, например, если это какая-то задолженность по налоговым выплатам, то обратиться в налоговую официально запрос, посмотреть, есть ли у вас налоговые задолженности. Если это, например, взлом банковского счета или какие-либо связанные вещи с открытием кредита, то через на сегодняшний день госуслуги можно запросить и кредитную историю посмотреть и обратиться непосредственно в банк самостоятельно, лично за разъяснением, но ни в коем случае не продолжать разговор с таким лицом, сразу же моментально класть трубку. И зачастую еще иногда мошенники используют информацию о близких родственниках, например, о пострадавших детях, либо внуках, которые попали, например, в серьезное ДТП, и необходимо срочно перевести денежные средства, чтобы помочь им. В таких ситуациях, конечно же, тоже нужно положить трубку, выдохнуть, набрать своего родственника, о котором идет речь, узнать у него информацию. Если он не берет трубки, то позвонить каким-то его тоже друзьям или еще кому-то. Но ни в коем случае, когда речь заходит в разговоре с мошенником о предоставлении номеров карт, паролей с госуслуг, либо каких-то смс-кодов, которые приходят вам на телефон, ни в коем случае не озвучивать, сразу класть трубку, потому что именно эти способы и используются для получения доступа к госуслугам или иным личным кабинетам.
2: Учитывая современную, сегодняшнюю непростую политическую ситуацию, особую обеспокоенность вызывает безопасность детей, подростков в киберсреде. С какими основными сложностями они могут столкнуться и какую роль прокуратура играет в защите прав несовершеннолетних в информационном пространстве?
3: В данном случае, конечно же, основная проблема таких преступлений и совершения несовершеннолетними каких-либо действий под влиянием мошенничества, это, конечно же, психология или желание несовершеннолетнего получить денежные средства каким-либо быстрым путем, потому что мошенники зачастую начинают общаться и предлагают, подзаработать, легко какие-то денежные средства получить быстро, ничего делать не нужно, у тебя будут свободные деньги, ты сможешь, например, приобрести себе то, что давно хотел. И, конечно же, ребенок, понимая, что на сегодняшний день он не может куда-нибудь официально трудоустроиться на полный рабочий день, получить нужную сумму, соглашается, и в последующем, конечно же, мошенники используют это и используют вообще, в принципе, несовершеннолетних для совершения каких-либо, может быть, террористических преступлений, террористической направленности преступлений, те же, например, поджоги электротрансформаторных подстанций, либо использование их для поджогов военкоматов или иных каких-то связанных с этим вещей. И, в принципе, главное для несовершеннолетнего и для родителей это провести профилактическую беседу и проводить ее на постоянной основе, потому что никто не знает, когда мошенник сможет написать, когда он сможет как-то повлиять. Это нужно просто проговаривать, это нужно разъяснять и создать настолько доверительные отношения с ребенком, что в случае чего он незамедлительно сообщит, расскажет, и это не приведет к каким-либо последствиям, потому что, например,

0: влияние мошенников может попасть чаще, чем остальные.
1: Подскажите, пожалуйста, а как прокуратура взаимодействует с IT-специалистами, операторами банков, чтобы предотвратить и как можно быстрее раскрыть преступления в этой сфере?
0: Конечно же, в рамках расследования уголовного дела следственные органы при поступлении информации о совершении мошеннических действий в обязательном порядке запрашивают сведения о принадлежности банковских счетов, номеру телефона и в последующем получают сведения о лице, на чье имя оформляются в банковских организациях счета, карты. Этот запрос делается комплексно по всем организациям банковским, и когда денежные средства непосредственно поступают, это видно по выпискам из банков, и мы можем уже непосредственно отследить движение денежных средств и можем установить как раз личность, кому эти денежные средства переводились, и в последующем использовать эту информацию для раскрытия и расследования непосредственно уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, с операторами связи мы также взаимодействуем, также устанавливаем по номерам телефонов, с которых звонят, на которые денежные средства переводят, личности лиц, которые приобретали сим-карты, либо личности лиц, которые звонили с этих указанных номеров. И в последующем этот весь материал становится основой для направления дела в суд и привлечения виновных лиц к ответственности.
1: И что бы вы под конец нашей беседы посоветовали жителям нашего района, чтобы защитить себя от кибермошенников? И давайте еще раз напомним основные правила, скажем так, цифровой гигиены, чтобы не стать жертвой вот этих преступников?
0: В первую очередь, это, конечно же, усилить безопасность. Например, поставить двухфакторную аутентификацию на госуслугах, чтобы приходило смс-сообщение или, например, письмо на адрес электронной почты. В то же время поменять, если это очень простые пароли какие-то, содержащие, например, порядок цифр от 1 до 9 или вообще не содержащие какие-то иные символы, поменять все эти пароли, чтобы не смогли злоумышленники получить доступ к личным кабинетам и к непосредственно госуслугам. И самое главное, это, конечно же, не поддаваться никакому влиянию со стороны мошенников. Даже если вы будете понимать, что ситуация может быть как-то с вами связана, действительно, ну, например, там вы забыли заплатить налог и боитесь, что будут какие-то сейчас санкции, может быть, сейчас я решу по телефону этот вопрос, переведя денежные средства. Это просто станет больше запуском для каких-то иных действий со стороны мошенников, потому что смогут потом в дальнейшем позвонить, начать угрожать уголовной ответственностью, начать угрожать иными какими-то факторами и заставят вообще в принципе перевести все денежные средства, которые у вас имеются в наличии, на их счета. И в таком плане главное просто не доверять, класть трубку и всегда обращать внимание на то, с какой целью вам звонят, не брать с незнакомых номеров. И самое главное, это, конечно же, пытаться и оставаться всегда холодным, когда общаешься с мошенниками, не поддаваться ни на какие способы раскрыть личные данные, либо предоставить какие-то сведения.
1: Максим Витальевич, спасибо, что вы обозначили основные пункты, благодаря которым, будем надеяться, в нашем районе и вообще по всей стране будет как можно меньше жертв киберпреступников. А я напомню, об информационном мошенничестве мы разговаривали с помощником Тоснинского городского прокурора Федоровым Максимом Витальевичем. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
2: Слушали актуальное интервью на радио «Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирай

0: Поддержите проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.
3: Радио ТОС на плюс
2: 70,79 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Дорогие жители Тоснинского района, я Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: «Радио ТОС на плюс» 70,79 мегагерц.
5: Радио ТОС на плюс. Через музыку воплощается в жизнь отличная идея.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта, а также открытая рука одного из воинов, которая по задумке авторов станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня. Был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в две нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции третьего подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка». От водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль «Олегов день» в Старой Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. «Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной кампании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди». С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас. Отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосна Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосна». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосна». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: «Жить у КВ».
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: «Радио Тосно Плюс» – птица счастья завтрашнего дня.

0: чужая, а жаль, не моя.
1: Вечерние часы жизни могут быть даже самыми прекрасными. Радио Тосно Плюс. Мы работаем для вас.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».
2: «Радио ТОС на Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: В Тосно 15 мая собрались те, кто каждый день дарит заботу, внимание и надежду пациентам. Во Дворце культуры прошел трогательный областной праздник, посвященный Дню медицинской сестры. Признание в любви к профессии, которую выбирают сердцем. Средний медицинский персонал – самая многочисленная и, без преувеличения, самая важная часть системы здравоохранения. Именно на их хрупкие плечи ложится основная нагрузка по уходу за больными. Ведь медсестра – тот человек, который находится рядом с пациентом в самые трудные минуты. Их вклад в здоровье и благополучие каждого из нас поистине неоценим. Праздник, организованный Профессиональной ассоциацией специалистов сестринского дела Ленинградской области, собрал в зале без малого 500 представителей этой благодарной профессии со всего региона. С теплыми словами к коллегам и соратникам обратилась и Татьяна Глазкова, президент ассоциации. Она подчеркнула, что сестринское дело – это призвание, требующее огромной самоотдачи, терпения и душевной щедрости. Торжественная часть программы была посвящена чествованию лучших. На сцену поднимались как опытные заслуженные специалисты, чей стаж исчисляется десятилетиями, так и молодые коллеги, недавно пришедшие в профессию, но уже успевшие проявить себя с лучшей стороны. В их адрес звучали слова благодарности, им вручали почетные грамоты, письма, нагрудные знаки и подарки. Особую радость этот праздник доставил делегации нашей Тоснинской клинической межрайонной больницы во главе с исполняющим обязанности главного врача Вячеславом Клименко и главной медсестрой Ириной Варфоломеевой. Вместе с гостями со всего 47-го региона они разделили приятные ощущения встречи и теплого общения в неформальной обстановке. Имена земляков прозвучали особенно громко. За высокий профессионализм и преданность делу были отмечены сотрудники Тоснинской больницы. Татьяна Дорохова, старшая медсестра физиотерапевтического отделения поликлиники. Светлана Кривогуз, старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии круглосуточного стационара. Елена Иванова, старшая медсестра операционного отделения круглосуточного стационара. И Мария Назарова, заведующая отделением сестринского ухода Никольской больницы. Творческие коллективы из Тоснинского района и Санкт-Петербурга дарили свои лучшие номера, наполняя зал музыкой и радостью. В ответ со сцены они видели сотни улыбок и слышали громкие аплодисменты. Этот день еще раз напомнил всем о том, насколько важен и сложен труд медицинской сестры. И пока есть люди, готовые посвятить себя этому призванию, мы можем быть спокойны за будущее нашего здравоохранения. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
6: В Тоснинском районе усилен контроль за безопасностью дорожного движения. С целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, дополнительные экипажи строевых подразделений госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим коллегам в Тоснинском районе. Внимание инспекторов обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Всем напоминает о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей – специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тоснинского района Ленинградской области призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Лето совсем близко, вместе с ним сезон пикников, ягод с грядки, купания и самых частых поводов вызова педиатра – острых кишечных инфекций.
7: Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Лавыгин Александр. Я врач-педиатр Тосинской поликлиники. Острая кишечная инфекция или острый гастроэнтерит – это состояние, при котором у ребенка внезапно появляется рвота, диарея, общее недомогание, слабость. Это одно из самых распространенных состояний среди детских болезней. Дети могут им болеть до нескольких раз в год. Гастроэнтерит вызывает чаще всего вирусы, бактерии и простейшие микроорганизмы. Чаще всего случаи гастроэнтерита протекают без осложнений, самостоятельно и не требуют каких-то специфических мер лечения. Однако бывают состояния, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. Одним из основных тревожных состояний при данной болезни является невозможность ребенка пить из-за многократной рвоты. То есть ребенок не удерживает жидкость в организме. Обезвоживание имеет ряд основных признаков, на которые стоит обращать внимание. Это общая слабость, капризность, сухость слизистых полости рта, отсутствие слез при плаче, уменьшение объема мочеиспускания, моча принимает темно-насыщенный цвет. Ребенок реже ходит в туалет. Если провести кожную пробу ребенка, то есть ущипнуть ребенка в области плеча либо живота, то кожная складка расправляется медленнее обычного. Также важной причиной обращения к врачу является кровь в стуле, острая боль в животе, высокая температура тела, не поддающаяся контролю стандартными методами. Если все красные флаги, которые мы только что обсудили, исключены, мы можем лечить гастроэнтерит в домашних условиях. Стоит сказать, что гастроэнтерит – это типичный пример самопроходящей болезни. Ребенку требуется только отпаивание или оральная регидратация, уход, контроль температуры тела. Если ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании, то мы ни в коем случае кормление не прекращаем. Предлагаем чаще, если это не вызывает новых рвотных позывов. Также мы не меняем молочную смесь на безмолочную или любую другую, потому что это может вызвать отказ ребенка от питания, что может усугубить состояние. Для детей более старшего возраста стоит сделать упор на отпаивание, то есть оральную регидратацию, маленькими порциями, часто. Стоит давать примерно 50 мл на килограмм массы тела первые 4 часа острого периода гастроэнтерита. Дальше выйти в режим питья примерно на каждый эпизод рвоты или диареи по 60-70 мл на килограмм массы тела. Что мы можем использовать для оральной регидратации в домашних условиях? Это аптечные солевые растворы, допущенные для приема детям. Это самостоятельно приготовленные солевые растворы. Например, по рецепту на 1 литр питьевой воды, 1 чайная ложка соли и 5 чайных ложек сахара. Если это ребенок младше 5 лет, то объемы уменьшаются в 2 раза. Также мы можем использовать слаборазбавленные неконцентрированные соки, компоты или чай. Стоит помнить, что чай содержит кофеин, который может усиливать диарею и повышать риск обезвоживания у ребенка. Если отпаивать ребенка категорически не получается по причинам многократной неостанавливающейся рвоты или категорического отказа ребенка от воды, данному ребенку показана внутривенная регидратация, что можно сделать только в условиях стационара. Поэтому в данной ситуации мы обязательно обращаемся к врачу. В острый период, когда сохраняется рвота, тошнота, стоит отказаться от питания, кроме тех случаев, когда ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании. Когда тошнота пройдет, начните питание с легкой пищи, такой как нежирные бульоны, рисовый отвар, картофельное пюре на воде, нежирное мясо маленькими порциями. В домашних условиях не стоит давать противорвотные, противодиарейные средства, антибиотики без назначения врача, так как это все может повышать риск осложнения и может быть неэффективным лечением. Чаще всего у детей выздоровление после гастроэнтерита наступает через 1-1,5 недели. Основными принципами профилактики при гастроэнтерите является тщательное мытье рук мылом, лучше жидким. Рекомендуется не использовать полотенца, которыми пользовался зараженный ребенок. Детям, перенесшим гастроэнтерит, не рекомендуется посещать детские коллективы в течение всего острого периода и в течение 48 часов после прохождения симптомов. И очень важным аспектом профилактики является на первом году жизни вакцинация от ротовирусной инфекции. Если даже ребенок бодр и общее состояние его не поменялось, при появлении первых симптомов гастроэнтерита стоит обратиться к врачу для оценки состояния ребенка. Главная задача родителя дома – окружить вашего ребенка заботой, уютом, терпеливо отпаивать, контролировать температуру тела и оценивать настораживающие симптомы, которые мы обсудили выше. При любых появлениях настораживающих признаков стоит также обратиться к врачу. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Лавыгин Александр, врач-педиатр. Берегите своих детей и себя. Всего доброго.
5: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
5: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Ленинградской области.

0: Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Мария Алексеева. Это наша история.
1: В преддверии Дня славянской письменности праздник посвящен памяти святых равноапостолов для многих языков. В зале собрались представители, рассказали гостям о славянизмах, о том, как программы регулярно проводятся, которую подготовила Надежда Хусточка из славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией строения. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественной постановкой и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рыбин. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка, слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение. Тосна.
0: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в бронзированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их
1: культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка, слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение. Тосна.
0: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в бронзированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через

0: Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Никольское.
1: Фестиваль Скверфест в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов, танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как взаимодействие с глухими и слабослышащими людьми. Волонтерам рассказали, как правильно выстраивать общение, сопровождать и оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, учитывая особенности их восприятия и коммуникации. Во время занятия участники также познакомились со специальной азбукой, узнали об истории возникновения русского жестового языка и о том, как его можно применять в повседневной жизни. Программа направлена на то, чтобы обучить волонтеров сопровождать и поддерживать людей с ОВЗ, а также делать помощь более грамотной, уверенной и бережной. И снова громкие овации. ФК «Атлант Тосно» вновь одержал победу на домашнем стадионе в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу. Со счетом 6-1 наша команда на минувших выходных подарила красивую игру и праздник для всех болельщиков.
2: Уважаемые жители Тосно, Тоснинского района, я поздравляю, во-первых, нашу футбольную команду «Атлант Тосно» с победой со счетом 6-1. Замечательная игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на футбол!
1: Юные воспитанники детского сада номер 9 города Тосно прокачали навыки безопасного движения совместно с сотрудниками отдела госавтоинспекции Тоснинского района. На практическом занятии ребята погрузились в мир дорожных правил. Сначала они освежили в памяти знаки и разобрались, что каждый из них означает. Особое внимание уделили безопасности при использовании самокатов и велосипедов, ведь с приходом тепла на улице их становится все больше. А потом началось самое интересное. Теория перешла в практику. Ребята показали, как уверенно управляют велосипедами и самокатами, применяя на деле все, что узнали. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение ПДД – это не просто правило, а залог вашей безопасности на дороге. 22 мая на базе Тоснинского районного детско-юношеского центра состоялся очный муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Классный, самый классный 2026». Это конкурс, проводимый в образовательных учреждениях для выявления и поощрения талантливых, творчески работающих классных руководителей и советников директора по воспитанию. Он направлен на повышение престижа профессии педагога, распространение лучшего опыта в области воспитания и мотивацию педагогов к профессиональному росту. По мнению компетентного жюри, места распределились следующим образом. В номинации «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» первое место заняла Кузнецова Ольга Андреевна из Сельцовского центра образования. В номинации «Классный руководитель 1-4 классов» первое место у Груздовой Елены Юрьевны из Тельмановской школы. Номинация «Классный руководитель 5-11 классов» Андреева Любовь Васильевна, гимназия номер 2 города Тосно. Поздравляем всех участников с успешным выступлением и желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе конкурса. В новом выпуске проекта «Медиа Тосна» расскажут про школьные

0: спортивные клубы Тосненского района. Именно здесь растет будущий резерв. Ребята начинают спортивную...
1: На обновленном стадионе в городе Тосно стартовали домашние матчи. Трибуны готовы, покрытие приведено в идеальное состояние. И свою игру здесь начал футбол. Это не просто спортивное событие. Тосненский район делает ставку на спорт, инвестирует в инфраструктуру и создает условия для реальных результатов. В школах Тосненского района спорт развивается комплексно. От школьных спортивных клубов до уроков физкультуры. Ребята осваивают азы техники, участвуют в турнирах, проходят отборы в юношеские составы. Школьные тренеры и учителя физкультуры выстраивают единые тренировки, до участия в регионе формируется резерв будущих звезд большого спорта. В школьных спортивных клубах район футбол, баскетбол, флорбол, чирспорт, легкая атлетика, волейбол, плавание. За каждым наблюдением. Учителя физической культуры и спортивные тренеры. Они учат дисциплине, взаимовыручке, умению работать на ринге. Спорт в школах района – это не факультатив, а система и трамплин для больших достижений. Медиа Тосно продолжает рассказывать о спортивной жизни Тосненского района. Мы верим в наших ребят и гордимся развитием спорта в нашем районе.
0: А сейчас нашу передачу продолжит новый выпуск рубрики «Почитай-ка».

Здравствуйте! Сегодня я хочу вашему вниманию представить две книги, которые нам подарили во Всемирный день книгодарения. Эти книги уникальны. Одна из них – это просто удивительная книга. Чем же она такая интересная и удивительная? Дело в том, что эту книгу читали даже не наши прабабушки, а наши прапрабабушки и прапрадедушки, потому что вышла она впервые в 1889 году. И написала ее популярнейшая русская детская писательница Анна Хвольсон. А вот иллюстрации к этой книге нарисовал английский художник Пальмер Кокс более 100 лет тому назад. И этой книгой зачитывались до дыр, передавались поколение в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки, эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвольсон, приключения Мурзилки, это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть Знайка. Откуда мы знаем Знайку? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки»? Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по другим книгам, живут в книге Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное: «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована. И если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где

стоит Петербург, носил название «Ижорская земля» или «Ингерманландия». Очень трудное слово, но такое красивое, необычное, словно пришло из сказки. Кроме русских племен, жили здесь и шведы, и ижоры, финны, и водь, и другие народности. Но вот хочу сказать, что водь считается одним из самых древних жителей этих земель и самым светловолосым народом в мире. И сейчас водь один из самых малочисленных народов России. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки: финская сказка, ижорская сказка, русская, шведская сказка, сказки народов водь. Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки: финская сказка, ижорская сказка, русская, шведская сказка, сказки народов водь. Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие.

0: Это лечебный материал, который подарила нам природа. Азакерит содержит биологически активные вещества и прогревает ткани на глубину от 5 до 6 сантиметров. Что же нам дает азакерит? Он дает нам следующие эффекты. Глубокое тепловое воздействие, компрессионное и химическое воздействие снимает мышечный спазм, расширяет сосуды, запускает регенерацию ткани. Рабочая температура его обычно от 50 до 60 градусов методом лепешки. Курс обычно составляет 10 сеансов ежедневно или через день. И главное, дорогие друзья, не плавьте, пожалуйста, азакерит дома на плите. Это очень пожароопасно. При неправильном использовании можно вызвать ожог тканей. Его можно использовать только в кабинетах физиотерапии. Кому же особенно полезен азакерит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм, это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы. Тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, азакерит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
1: На этом наш информационный выпуск подошел к концу. В студии для вас работала Мария Алексеева. Дорогие друзья, как всегда, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами, и по традиции желаем вам самых лучших новостей.

0: городе Тосно 20 часов.
1: Радио Тосно плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В День Победы в Кингисеппе состоялось торжественное открытие памятника героям специальной военной операции. Монумент установлен в роще 500, в месте, где покоится 1068 советских воинов. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Памятник был создан при поддержке местных предприятий «Стройпроект Сервис» и «Новотек Усть-Луга», а также администрации Кингисеппского района. По словам губернатора, монумент получился сильным и честным, отражающим реалии современного боя. Особенностью композиции стали фигуры бойцов с квадрокоптером, символом современной линии фронта,

а также открытая рука одного из воинов, которая, по задумке авторов, станет символом народного единения и памяти. Александр Дрозденко подчеркнул символичность нового места памяти рядом с братскими могилами. 81 год назад и сегодня мы сражаемся за одно – за мирную жизнь на родной земле, за правду, справедливость, за своих. В роще 500 захоронены защитники Кингисеппского укрепрайона, участники Красносельско-Ропшинской операции боев за Нарвский плацдарм. Сюда ежегодно приходят тысячи людей, чтобы почтить подвиг поколения победителей. Город Кингисепп находился под оккупацией 902 дня, был почти полностью разрушен, но не покорился. Сражались подпольщики и партизаны. Память о прошлом и доблесть современных защитников неразрывно связаны. Вечная слава всем, кто отстоял и отстаивает Отечество, отметил глава региона. В Ленинградской области дан старт масштабной модернизации инженерной инфраструктуры. В 6 районах региона – Приозерском, Волховском, Тихвинском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском – будут капитально отремонтированы водопроводные и канализационные сети на 10 объектах, обслуживаемых Леноблводоканалом. Как отмечают в профильном ведомстве, замена устаревших коммуникаций на современные – это стратегический шаг, который позволит на годы вперед снизить аварийность и обеспечить жителей бесперебойным и качественным водоснабжением. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование осуществляется при поддержке из федерального бюджета. Это не просто ремонт, а долгосрочный вклад в комфорт и безопасность людей. Новые трубопроводы гарантируют надежность системы и высокое качество услуг для жителей на десятилетия вперед, подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. Масштаб работ, где и что изменится. Приозерский район, в деревне Снегиревка, будет проведен капитальный ремонт водопровода. В рамках работ предстоит заменить более 7 километров устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые. Волховский район, в селе Колчаново, по улицам Прибрежная и Новая, заменят более 1 километра стальных водопроводных труб. В селе Паша пройдет капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации. Здесь обновят более 4 километров стальных труб, проложив их от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка. Тихвинский район. В городе Тихвин запланирован капитальный ремонт 2 напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена полная замена почти 8 километров стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Всеволожский район. Жители сразу нескольких населенных пунктов почувствуют перемены. В поселке Осельки более 900 метров бетонных труб водоотведения заменят на полимерные. В деревне Лесколово будет отремонтирована водопроводная сеть в 2 нитки общей протяженностью более 11 километров. В Ириновке обновят более 11 километров водопровода от насосной станции 3-го подъема до поселка. Кроме того, в деревне Ваганово заменят более 8,5 километров стальных труб на пути к насосной станции. Кингисеппский район. Здесь пройдет капремонт водовода «Белая речка» от водоочистных сооружений в деревне Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистина. В рамках проекта заменят более 10 километров чугунных труб. И Сланцевский район. В городе Сланцы будет капитально отремонтирован напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений. Протяженность обновляемого участка составит почти 6 километров. Семь проектов из Ленинградской области стали победителями второго конкурса президентского фонда культурных инициатив на 2026 год. Общая сумма выделенных грантов составила более 14 миллионов 316 тысяч рублей. В числе поддержанных инициатив – сохранение музыкального наследия Ижора и Води, возрождение традиционных вепских ремесел, создание видеоблога о народных мастерах, постановка кукольного театра по мотивам произведений Даля, этнофотопроект, посвященный столетию Ленинградской области, а также фестиваль Олегов «День в Старой Ладоге».

Ладоге. Глава региона Александр Дрозденко отметил значимость этих достижений и выразил надежду на активное участие учреждений культуры из всех районов области. Ребята молодцы, спасибо за труд и душу. В этой замечательной компании победителей пока не вижу проектов от наших ленинградских домов культуры, музеев и библиотек. А они есть в каждом районе, и там работают неравнодушные, знающие свою профессию люди. С августа 2025 года в Ленобласти действует проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который оказывает помощь в подготовке заявок на гранты. Новый грантовый цикл уже открыт. Прием заявок продлится до 30 июня. Власти призывают культурные учреждения активнее участвовать в конкурсах, чтобы юбилей области стал праздником для каждого жителя. Президентский фонд культурных инициатив регулярно проводит конкурсы, направленные на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают финансирование на реализацию самых разных идей – от этнографических исследований до организации масштабных фестивалей. В Ленинградской области проходит всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. На портале загородсреда.госуслуги.ру представлены дизайн-проекты, например, аллеи славы в Пикалево и территории у памятника воину-освободителю в Тосно. Памятные места, посвященные Дню Победы, это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году, и тех, кто приближает победу сейчас, отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. В регионе особое внимание уделяется уходу за мемориальными зонами. Ежегодно перед 9 мая проводятся работы по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, а также патриотические субботники с участием десятков тысяч жителей. Голосование на портале загородсреда.госуслуги.ру продлится до 12 июня. В этом году на выбор представлены 34 проекта во всех районах и округах области. Принять участие может любой житель старше 14 лет. Анализ предложений последних лет показывает, что запросы жителей становятся более детализированными и социально ориентированными. Помимо традиционных общественных пространств, таких как скверы, бульвары и набережные, выделяют несколько новых трендов. Мемориальные зоны. Все больше предложений связано с благоустройством территорий, посвященных истории Великой Отечественной войны и современным событиям. Это отражает стремление сохранить связь поколений и укрепить локальную идентичность. Экологическая направленность. Жители активно выступают за создание новых зеленых зон рекреационных пространств для семейного отдыха. В проектах появляются экологические тропы, домики для животных, кошек, уток, пчел, что говорит о росте экологической осознанности и связанности территорий. Важным становится не только благоустройство отдельных объектов, но и создание безопасных, освещенных пешеходных маршрутов между ключевыми точками притяжения – школами, детскими садами, поликлиниками, магазинами и остановками. Такой подход формирует единый городской каркас и делает среду более удобной для жизни. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».

0: Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
3: «Радио Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Тосно 15 мая собрались те, кто каждый день дарит заботу, внимание и надежду пациентам. Во Дворце культуры прошел трогательный областной праздник, посвященный Дню медицинской сестры. Признание в любви к профессии, которую выбирают сердцем. Средний медицинский персонал – самая многочисленная и, без преувеличения, самая важная часть системы здравоохранения. Именно на их хрупкие плечи ложится основная нагрузка по уходу за больными. Ведь медсестра – тот человек, который находится рядом с пациентом в самые трудные минуты. Их вклад в здоровье и благополучие каждого из нас поистине неоценим. Праздник, организованный Профессиональной ассоциацией специалистов сестринского дела Ленинградской области, собрал в зале без малого 500 представителей этой благодарной профессии со всего региона. С теплыми словами к коллегам и соратникам обратилась и Татьяна Глазкова, президент ассоциации. Она подчеркнула, что сестринское дело – это призвание, требующее огромной самоотдачи, терпения и душевной щедрости. Торжественная часть программы была посвящена чествованию лучших. На сцену поднимались как опытные заслуженные специалисты,

0: чей стаж исчисляется десятилетиями, так и молодые коллеги, недавно пришедшие в профессию, но уже успевшие проявить себя с лучшей стороны. В их адрес звучали слова благодарности, им вручали почетные грамоты, письма, нагрудные знаки и подарки. Особую радость этот праздник доставил делегации нашей Тосненской клинической межрайонной больницы во главе с исполняющим обязанности главного врача Вячеславом Клименко и главной медсестрой Ириной Варфоломеевой. Вместе с гостями со всего 47-го региона они разделили приятные ощущения встречи и теплого общения в неформальной обстановке. Имена земляков прозвучали особенно громко. За высокий профессионализм и преданность делу были отмечены сотрудники Тосненской больницы. Татьяна Дорохова, старшая медсестра физиотерапевтического отделения поликлиники. Светлана Кривогуз, старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии круглосуточного стационара. Елена Иванова, старшая медсестра операционного отделения круглосуточного стационара. И Мария Назарова, заведующая отделением сестринского ухода Никольской больницы. Творческие коллективы из Тосненского района и Санкт-Петербурга дарили свои лучшие номера, наполняя зал музыкой и радостью. В ответ со сцены они видели сотни улыбок и слышали громкие аплодисменты. Этот день еще раз напомнил всем о том, насколько важен и сложен труд медицинской сестры. И пока есть люди, готовые посвятить себя этому призванию, мы можем быть спокойны за будущее нашего здравоохранения. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосна. В Тосненском районе усилен контроль за безопасностью дорожного движения. С целью снижения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, дополнительные экипажи строевых подразделений госавтоинспекции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим коллегам в Тосненском районе. Внимание инспекторов обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, а также с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Всем напоминает о важности использования ремней безопасности всеми пассажирами, а при перевозке детей специальных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция Тосненского района Ленинградской области призывает быть внимательными и помнить о том, что вас ждут дома. Лето совсем близко, вместе с ним сезон пикников, ягод с грядки, купания и самых частых поводов вызова педиатра – острых кишечных инфекций.
1: Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Лавыгин Александр, я врач-педиатр Тосненской поликлиники. Острая кишечная инфекция или острый гастроэнтерит – это состояние, при котором у ребенка внезапно появляется рвота, диарея, общее недомогание, слабость. Это одно из самых распространенных состояний среди детских болезней. Дети могут им болеть до нескольких раз в год. Гастроэнтерит вызывает чаще всего вирусы, бактерии и простейшие микроорганизмы. Чаще всего случаи гастроэнтерита протекают без осложнений, самостоятельно и не требуют каких-то специфических мер лечения. Однако бывают состояния, при которых необходимо срочно обращаться к врачу. Одним из основных тревожных состояний при данной болезни является невозможность ребенка пить из-за многократной рвоты. То есть ребенок не удерживает жидкость в организме. Обезвоживание имеет ряд основных признаков, на которые стоит обращать внимание. Это общая слабость, капризность, сухость слизистых полости рта, отсутствие слез при плаче, уменьшение объема мочеиспускания, моча принимает темный насыщенный цвет. Ребенок реже ходит в туалет. Если провести кожную пробу ребенка, то есть ущипнуть ребенка в области плеча либо живота, то кожная складка расправляется медленнее обычного. Также важной причиной обращения к врачу является кровь в стуле, острая боль в животе, высокая температура тела, не поддающаяся контролю стандартными методами. Если все красные флаги, которые мы только что обсудили, исключены, мы можем лечить гастроэнтерит в домашних условиях Стоит сказать, что гастроэнтерит – это типичный пример самопроходящей болезни. Ребенку требуется только отпаивание или оральная регидратация, уход, контроль температуры тела. Если ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании, то мы ни в коем случае кормление не прекращаем.

0: предлагаем чаще, если это не вызывает новых рвотных позывов. Также мы не меняем молочную смесь на безмолочную или любую другую, потому что это может вызвать отказ ребенка от питания, что может усугубить состояние. Для детей более старшего возраста стоит сделать упор на отпаивание, то есть оральную регидратацию, маленькими порциями, часто. Стоит давать по примерно 50 мл на килограмм массы тела первые 4 часа острого периода гастроэнтерита. Дальше выйти в режим питья примерно на каждый эпизод рвоты или диареи по 60-70 мл на килограмм массы тела. Что мы можем использовать для оральной регидратации в домашних условиях? Это аптечные солевые растворы, допущенные для приема детям. Это самостоятельно приготовленные солевые растворы. Например, по рецепту на 1 литр питьевой воды, 1 чайная ложка соли и 5 чайных ложек сахара. Если это ребенок младше 5 лет, то объемы уменьшаются в 2 раза. Также мы можем использовать слаборазбавленные неконцентрированные соки, компоты или чай. Стоит помнить, что чай содержит кофеин, который может усиливать диарею и повышать риск обезвоживания у ребенка. Если отпаивать ребенка категорически не получается по причинам многократной неостанавливающейся рвоты или категорического отказа ребенка от воды, данному ребенку показана внутривенная регидратация. Что можно сделать? Только в условиях стационара. Поэтому в данной ситуации мы обязательно обращаемся к врачу. В острый период, когда сохраняется рвота, тошнота, стоит отказаться от питания, кроме тех случаев, когда ребенок находится на грудном либо искусственном вскармливании. Когда тошнота пройдет, начните питание с легкой пищи, такой как нежирные бульоны, рисовый отвар, картофельное пюре на воде, нежирное мясо. Маленькими порциями. В домашних условиях не стоит давать противорвотные, противодиарейные средства, антибиотики без назначения врача, так как это все может повышать риск осложнения и может быть неэффективным лечением. Чаще всего у детей выздоровление после гастроэнтерита наступает через 1-1,5 недели. Основными принципами профилактики при гастроэнтерите является тщательное мытье рук мылом, лучше жидким. Рекомендуется не использовать полотенца, которыми пользовался зараженный ребенок. Детям, перенесшим гастроэнтерит, не рекомендуется посещать детские коллективы в течение всего острого периода и в течение 48 часов после прохождения симптомов. И очень важным аспектом профилактики является на первом году жизни вакцинация от ротовирусной инфекции. Если даже ребенок бодр и общее состояние его не поменялось, при появлении первых симптомов гастроэнтерита стоит обратиться к врачу для оценки состояния ребенка. Главная задача родителя дома – окружить вашего ребенка заботой, уютом, терпеливо отпаивать, контролировать температуру тела и оценивать настораживающие симптомы, которые мы обсудили выше. При любых появлениях настораживающих признаков стоит также обратиться к врачу. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Лавыгин Александр, врач-педиатр. Берегите своих детей и себя. Всего доброго.
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире!

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: городе Тосно 22 часа.
1: Вы слушаете радио Тосно Плюс. Тосно Плюс.

0: работать у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули покатают, у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: В студии Арман Газан. Здравствуйте. На крыльях по воде. Два метеора нового поколения заняли место в скоростном флоте Нижегородской области. За церемонией их спуска на Волгу следил наш специальный корреспондент Артем Васнев. Артем, судам принято давать имена. Как назвали теплоходы и насколько они комфортные?
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск на телеканале «Тосненское телевидение». В студии для вас работает Мария Алексеева. Это наша история, которую мы не забудем. Тосненский район чтит традиции славянской письменности и культуры. Обо всем подробнее в следующем сюжете.
1: В преддверии Дня славянской письменности и культуры 22 мая в Тосненском ДК состоялось торжественное мероприятие под названием «Бесценный дар Кирилла и Мефодия». Праздник посвящен памяти святых равноапостольных, великих просветителей, создателей первой славянской азбуки, благодаря которым мы сегодня пользуемся письменностью, ставшей основой для многих языков. В зале собрались представители разных поколений, чтобы вновь прикоснуться к истокам нашей общей культуры. Члены общественной организации «Славяне» во главе с Натальей Ющенко рассказали гостям о славянизмах, о том, как богат выразителен наш язык и почему так важно сохранять его чистоту. Особое внимание было уделено работе с подрастающим поколением. Подобные программы регулярно проводятся в школах, чтобы дети знали и гордились своим наследием. Праздник получился народным и действительно теплым. Развернулась выставка национальных костюмов «Дружба народов», которую подготовила Надежда Хусточка из Совета ветеранов Любанского поселения. Здесь же представили книжную экспозицию, посвященную славянской письменности, культуре и русскому слову. Творческие коллективы района из раза в раз бережно хранят традиции и щедро делятся ими со зрителями. В торжественной обстановке прозвучал гимн Кириллу и Мефодию в исполнении концертной группы «Камея». Слушатели наслаждались проникновенной композицией «Святая Русь», а юные артисты фольклорно-эстрадной студии «Морошка» подарили гостям особое настроение. О традициях русского женского костюма в интерактивной форме рассказала заведующая художественно-постановочной частью Дворца культуры Елена Сологуб. Ее факты позволили каждому почувствовать связь времен и красоту народного быта. С духовным напутствием к собравшимся обратился иерей отец Сергий Рысев, напомнив о роли православной веры как основы духовности для многих поколений славян. Гостям встречи показали фрагмент документального фильма Дмитрия Козинова «Зажги в себе свечу» о жизни и творчестве нашего известного поэта Николая Рычкова, чье слово стало частью культурной памяти. В программе были представлены материалы, подчеркивающие общность славянского языка и культуры, единство традиций народов. Праздник стал диалогом поколений, объединенных любовью к родному слову и истории. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосненское телевидение. Тосна.

0: Жители решают. В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты ФККС. Волонтеры благоустройства с радостью вам в этом помогут. На массовых мероприятиях молодые люди в брендированных жилетках и со специальными бейджами покажут и расскажут вам про каждый вариант, а также через их приложение можно будет сразу проголосовать на платформе. Так, например, в Тосно при благоприятной погоде сделать это можно на вечерней программе у фонтанов на центральной площади города. Вы также можете проголосовать и самостоятельно на сайте через портал госуслуги по ссылке на экране.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Наш среди лучших в стране. Ветеринарный ортопед Алексей Сальников из племхоза имени Тельмана одержал победу в открытом конкурсе профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного округа». Состязания прошли на базе Бесецкого сельскохозяйственного техникума и впервые получили федеральный статус. В конкурсе участвовали специалисты из разных регионов России, однако именно наш земляк продемонстрировал высокий уровень мастерства и уверенно занял первое место. Теперь Алексею Сальникову предстоит защищать честь Ленинградской области на всероссийском этапе. Поздравляем с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов. Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей, формирование активной мотивации к здоровому образу жизни, поддержка репродуктивного здоровья женщин, благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы – яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы – а также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тоснинского района. Вся жизнь на творческом поприще. В Никольском открыли мемориальную доску заслуженному работнику культуры Российской Федерации и почетному гражданину Тоснинского района Арнольду Михайловичу Векшину. На этом событии побывала и наша съемочная группа.
4: В пятницу 22 мая в Никольском состоялось значимое и трогательное событие – открытие мемориальной доски выдающемуся деятелю культуры, человеку, чье имя неразрывно связано с историей поселения – Арнольду Михайловичу Векшину. У здания культурно-досугового центра собрались жители, коллеги, представители администрации, чтобы отдать дань уважения творцу, который более полувека посвятил развитию культуры и искусства в нашем районе. В своих выступлениях почетные гости отмечали, что Арнольд Михайлович – это целая эпоха в жизни малой родины. Родился 18 октября 1930 года в Ленинграде. Его трудовой путь в Тоснинском районе начался в 1950-м. Он был киномехаником в совхозе «Любань», затем возглавил Фарносовский дом культуры. А в 60-е заведовал отделом культуры Кировского горосполкома Ленинградской области. Но главным делом его жизни стал Никольский ДК, которому он отдал почти 50 лет жизни. Под его чутким и мудрым руководством Дом культуры превратился в центр притяжения для жителей. Здесь рождались таланты, звучала музыка, ставились спектакли, проводились праздники и творческие вечера. Для многих поколений никольчан это место стало вторым.

0: домом, где каждый мог найти что-то для души. Арнольд Михайлович был человеком с большой буквы. Его отличали доброта, отзывчивость, неравнодушие и искренняя любовь к своему делу. Вкладывал в работу всю душу и энергию, был внимателен к людям, умел вдохновлять коллектив и поддерживать каждого, кто стремился к творчеству. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Тоснинского района. Эти высокие звания лишь отчасти отражают его вклад. Открытие мемориальной доски на здании Никольского культурно-досугового центра – символ благодарности и глубокого уважения к человеку, который оставил неизгладимый след в истории нашего края. И нужно гордиться тем, что Арнольд Михайлович – часть общей истории. Его наследие будет жить в сердцах многих поколений. Сегодня, глядя на эту мемориальную доску, можно вспомнить не только его профессиональные достижения, но и лучшие качества – мудрость, доброту и умение объединять людей вокруг прекрасного. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Никольское.
1: Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов, танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые, конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как взаимодействие с глухими и слабослышащими людьми. Волонтерам рассказали, как правильно выстраивать общение, сопровождать и оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, учитывая особенности их восприятия и коммуникации. Во время занятия участники также познакомились со специальной азбукой, узнали об истории возникновения русского жестового языка и о том, как его можно применять в повседневной жизни. Программа направлена на то, чтобы обучить волонтеров сопровождать и поддерживать людей с ОВЗ, а также делать помощь более грамотной, уверенной и бережной. И снова громкие овации. ФК «Атлант Тосно» вновь одержал победу на домашнем стадионе в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу. Со счетом 6-1 наша команда на минувших выходных подарила красивую игру и праздник для всех болельщиков.
2: Уважаемые жители Тосно, Тоснинского района, я поздравляю, во-первых, нашу футбольную команду «Атлант Тосно» с победой. Сегодня она завершилась со счетом 6-1. Замечательная игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на Тосно с победой. Сегодня она завершилась со счетом 6-1. Замечательная игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на

Дело в том, что эту книгу читали даже не наши прабабушки, а наши прапрабабушки и прапрадедушки, потому что вышла она впервые в 1889 году. И написала ее популярнейшая русская детская писательница Анна Хвольсон. А вот иллюстрации к этой книге нарисовал английский художник Пальмер Кокс более 100 лет тому назад. И эту книгу, за этой книгой зачитывались до дыр, передавались поколение в поколение. И она дошла, конечно, и до наших дней. О чем же она рассказывает? Чем она будет интересна нашим читателям? Дело в том, что главные герои этой книги – маленькие человечки, эльфы. Но мы знаем названия и имена этих человечков совсем по другим произведениям. Главный герой приключения Анны Хвольсон, приключения Мурзилки – это Мурзилка. Откуда мы знаем? Конечно же, это наш любимый детский журнал «Мурзилка», где главный герой также маленький человечек. А еще в этой книге есть Знайка. Откуда мы знаем Знайку? Конечно же, из произведения Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». А также в этой книге есть доктор, которого зовут Мась-перемась. Ну, вспоминайте, как зовут доктора в книге «Приключения Незнайки». Немножко по-другому. Доктор Пилюлькин. Вот такие необычные герои, которых мы знаем совсем по другим книгам, живут в книге Анны Хвольсон «Приключения Мурзилки и лесных человечков». И впервые эта книга вышла с цветными иллюстрациями. Конечно, она издавалась 100 лет назад с черно-белыми иллюстрациями. А сейчас мы можем рассматривать этих человечков в цветном варианте. И еще одна книга, которая очень нам понравилась и очень нужна. Об этой серии я уже рассказывала. Это серия «Сказки народов России». И название у нее такое библиотечное. «Принцесса, которая любила книги. Сказки народов Ленинградской области». Книга прекрасно иллюстрирована. И если мы откроем буквально первую страницу, то увидим здесь карту Ленинградской области, нашу любимую бабочку. И узнаем, что с давних пор край, где стоит Петербург, носил название «Ижорская земля» или «Ингерманландия». Очень трудное слово, но такое красивое, необычное, словно пришло из сказки. Кроме русских племен, жили здесь и шведы, и ижоры, финны, и водь, и другие народности. Но вот хочу сказать, что водь считается одним из самых древних жителей этих земель и самым светловолосым народом в мире. И сейчас вот один из самых малочисленных народов России. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки финская сказка, ижорская сказка, русская, шведская сказка, сказки народов водь. Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие. Сказки, которые здесь мы прочитаем, это сказки финская сказка, ижорская сказка, русская, шведская сказка, сказки народов водь. Они очень необычные. Я хочу сказать, что даже это не сказки, а скорее история, пересказанная для самых маленьких читателей. Вот такая красиво иллюстрированная книга у меня в руках. Приходите, читайте, получайте огромное удовольствие.

0: он полезен, Азакирит? Он полезен при таких заболеваниях, как остеохондроз, артроз, артриты в хронической стадии, последствия травм, это различные переломы, растяжения, контрактуры, невриты, радикулиты, невралгии, хронические холециститы, гастриты, колиты, спаечные процессы в малом тазу, хронический простатит. Когда его нельзя использовать? Это любые острые воспаления и лихорадка, опухоли или подозрения на них, кровотечение, тромбофлебит, беременность, особенно на область живота и поясницы, тяжелая гипертония, декомпенсация сердца, почек, туберкулез. И запомните, пожалуйста, Азакирит – это не просто тепло, а физиотерапевтическая процедура. Назначать температуру, зону воздействия, длительность и курс может только врач при очном осмотре. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением. Лечитесь грамотно и будьте здоровы. Всего вам самого доброго.
1: На этом наш информационный выпуск подошел к концу. В студии для вас работала Мария Алексеева. Дорогие друзья, как всегда, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами, и по традиции желаем вам самых лучших новостей.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: 89 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой.

маленькая штука. Казалось бы, ну что скучать, считается полезным.

0: городе Тосно 2 часа ночи.
1: Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги.

Как хорошо бодрствовать ночью. Тогда и разговаривать легче.